Смочь те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!